В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан 26 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Ливни обрушились на многие регионы Японии, а два тайфуна принесут еще больше дождевых осадков. Правительственный комитет Японии призывает к бдительности после землетрясения магнитудой 7,2. Венесуэла борется с последствиями двух подземных толчков. А сейчас обо всем подробнее. Проливные дожди обрушились на юго-западный регион Японии Кюсю и другие части страны еще до приближения двух тайфунов. Населению рекомендуется проявлять особую бдительность в связи с риском схода оползней, а также наводнений и других стихийных бедствий, связанных с дождями. Теплые и влажные воздушные массы движутся к сезонному дождевому фронту, который по-прежнему неподвижно стоит над Японией. В настоящее время густые облака накрыли западные и другие районы страны. За час к 3:30 утра пятницы в городе Ками префектуры Кочи выпало 64,5 мм дождевых осадков, а в деревне Ицуки префектуры Кумамото 46 мм. Во многих районах западной и юго-западной Японии действует срочное предупреждение 4 уровня об оползнях. В некоторых районах также действуют срочные предупреждения 4 уровня о сильных дождях и наводнениях. Мощный тайфун номер 7 приближается к префектуре Окинава. Некоторые ее районы сейчас находятся в зоне шторма. До полудня пятницы над Окинавой могут сформироваться полосы облаков, несущих проливные дожди, что резко повысит риск стихийных бедствий. Синоптики призывают жителей Окинавы и региона Амами сохранять бдительность в связи с сильными ветрами и высокими волнами. Ожидается, что в субботу к восточной части Японии приблизится тайфун номер 8, который может принести теплый и влажный воздух к сезонному дождевому фронту, что вызовет ливни. Метеорологическое управление Японии предупреждает об оползнях, наводнениях в низинных районах, подъеме уровня воды и выходе рек из берегов. Жителям также рекомендуется быть начеку на случай гроз и сильных порывов ветра, включая торнадо. Глава правительственного совета Японии призвал жителей северных регионов страны подготовиться к землетрясениям в связи с усилением сейсмической активности. В четверг состоялось внеочередное заседание комитета по исследованию землетрясений после подземных толчков магнитудой 7,2, произошедших ранее в этот же день у побережья префектуры Иваты. Комитет заявляет, что землетрясение произошло в районе западной границы очага землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в 1994 году. Председатель комитета Обара Кадзусиге заявил, что трудно сказать, приведет ли землетрясение в четверг к сильному землетрясению в ближайшем будущем. Однако он добавил, что можно с уверенностью утверждать, что риск сильного землетрясения может постепенно возрастать в результате сейсмической активности. В городе Хасиками префектуры Аомори в четверг были зафиксированы толчки интенсивностью 6+ по японской сейсмической шкале от 0 до 7. Венесуэла борется с разрушительными последствиями двух мощных землетрясений, произошедших одно за другим. Правительство страны в четверг сообщило, что в результате подземных толчков погибли по меньшей мере 188 человек, а более 1500 получили травмы. По словам официальных лиц, землетрясения нанесли серьезный ущерб столице Каракасу и северным штатам страны. Землетрясения произошли в среду вечером с интервалом в 1 минуту. Магнитуда обоих толчков превысила 7 баллов, а их эпицентры находились примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. Колебания вблизи эпицентров были классифицированы как сильные, чуть ниже самой высокой категории экстремальные. Сейчас ведутся спасательные операции. Официальные

столице сообщили, что были повреждены или разрушены более 200 зданий, в основном в северном прибрежном штате Ла-Гуайра. По их словам, в пострадавших районах под завалами остаются более 200 человек. Международное сообщество спешит на помощь Венесуэле. Правительство заявило, что примет группы спасателей из США, Мексики, Испании и других стран. Однако правительство пока не предоставило полной картины ущерба. Госсекретарь США Марко Рубио совершает поездку по Ближнему Востоку, чтобы заручиться поддержкой союзников из Персидского залива. В четверг он заявил, что все они выступают против плана Ирана ввести плату за проход через Ормузский пролив и предупредил, что США не будут терпеть этого. Рубио сделал эти заявления после встречи с членами Совета сотрудничества стран Персидского залива в Бахрейне. США и 6 стран Персидского залива опубликовали совместное заявление, в котором отвергли все платежи за использование пролива и заявили о своем контроле над этим водным путем. Рубио сказал: «Сборы и пошлины для меня – это одно и то же. Хорошо, если вы платите кому-то за проезд, мне все равно, называете ли вы это сбором, пошлиной или пожертвованием. Это пошлина. Именно так мы будем это определять. Это международный водный путь. Нет ни одной страны на Земле, которая поддерживает необходимость платить деньги за проход через этот пролив». Иран в меморандуме о понимании с США согласился принять меры для обеспечения свободного прохода судов в течение 60 дней. Соглашение предусматривает участие Омана в обсуждениях по управлению проливом после этого периода. По сообщениям, министр иностранных дел Омана Бадр Эль-Бусайди заявил, что в будущих соглашениях не будет вводиться никаких пошлин или сборов. В четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в социальных сетях, что поговорил с Аль-Бусайди. Он заявил, что стороны продолжат диалог для определения способов управления и обслуживания пролива. В четверг начала работу ежегодная конференция по вопросам оказания помощи Украине в восстановлении после российского вторжения. В мероприятии участвуют представители государственного и частного секторов со всего мира. Первая такая встреча состоялась в 2022 году, когда Россия начала свое вторжение. В конференции этого года, которая проходит в городе Гданьск на севере Польши, принимают участие делегации правительств примерно 70 стран, а также представители международных организаций и деловых кругов. В центре дискуссии секторы, наиболее пострадавшие от вторжения, а именно энергетика, критически важная инфраструктура и логистика. По совместным оценкам группы Всемирного банка и других организаций, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины в течение следующего десятилетия достигнет почти 588 миллиардов долларов. Лидеры, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступили на сессии на высшем уровне, на которой были выражены поддержка Украины и решимость помочь ее восстановлению. С речью также выступила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Представители бизнеса развернули на площадке около 200 стендов, демонстрирующих, как они могут помочь Украине в восстановлении. Ключевым вопросом для Киева является то, какой объем помощи удастся получить от других стран и компаний. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: На нашем сегодняшнем 17-м уроке мы поговорим о том, как сказать людям, что вы делали недавно или что собирались делать. Во второй части урока мы расскажем о еде, которую можно найти по всей Японии, гречневой лапше соба.
1: Начнем с диалога. Китайский фотограф Мия поехала на горячий источник в префектуре Нагано, чтобы сделать несколько снимков. В этом источнике проводят время дикие обезьяны, которым нравятся теплые ванны. Мия случайно встретила семейную пару из Японии, и теперь они все вместе пошли в ресторан, где готовят лапшу соба.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока.
2: Особа 3つ, お願いします.
3: Hi!
0: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Японская туристка заказывает собу для всех.
2: Особа 3つ, お願いします.
0: 3 порции собы, пожалуйста.
1: Официантка отвечает.
3: Hi.
0: Хорошо.
1: Женщина обращается к Мия.
2: Нихонева канко деска?
0: Ты приехала в Японию посмотреть достопримечательности?
1: Мия отвечает.
3: Это, ватаси ва шашинка де нихонно кото о кайгай ни шоукайштеимасу.
0: Я фотограф. Я знакомлю иностранцев с этой страной.
3: Соре де нихон о рёкоштеимасу.
0: Поэтому я путешествую по Японии.
1: Муж женщины говорит.
4: それは素晴らしいね.
0: Замечательно.
1: Пока наши герои разговаривали, повар приготовил еду. Когда соба готова, официантка приносит ее гостям.
3: お待たせしました.
0: Ваш заказ.
1: Поговорить с новыми знакомыми во время путешествия – особое удовольствие.
0: Наш сегодняшний урок поможет вам в этих ситуациях. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я путешествую по Японии». Запомнив эту фразу, вы сможете рассказать, что вы делали недавно или что собираетесь делать. Разберем эту фразу. «Нихон» – это Япония, помните? «Рёкоштеймас» означает «Я путешествую». Главный пункт нашего урока – выражение «рёкоштеймас» – «я путешествую по Японии», что также может означать «я путешествовала по Японии». Если вы хотите сказать, что вы делали недавно или делаете сейчас, добавьте «имас» к «т-форме» глагола. Путешествовать «рёкосуру» в «т-форме» – это «рёкоште». Добавьте «имас» и получится «рёкоштеймас».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите. В сегодняшнем диалоге Мия сказала: «Я знакомлю иностранцев с этой страной». Нихон но кото о кайгай ни шокай штеймас. В этой фразе также используется форма глагола, выражающая ваше действие в прошлом или в настоящем.
0: Правильно. «Сёкай штеймас» – «я знакомлю» образовано из глагола «знакомить» «сёкай суру» в «т-форме», «сёкай ште» из связки «имас» в конце.
1: Послушайте диалог о том, что собеседники делают в Японии.
5: «Рёкоу деска?» «Хай!»
0: Вот что значат эти фразы.
5: Рёкоу деска?
1: Вы путешествуете?
0: Рёко – это существительное путешествие.
5: Хай. Ачкочи рёкоу штеймасу.
1: Да, я уже побывал в разных местах.
0: Хай – это да. А ачкочи означает здесь и там, или в разных местах.
1: Послушайте и повторите.
6: Рёкоу штеймасу. あちこち旅行しています。
1: А теперь попробуйте повторить ответ на вопрос.
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。はい、あちこち旅行しています。
0: А теперь попрактикуемся отвечать на вопрос о том, что еще можно делать в Японии. Например, вы хотите сказать, что учили японский язык. Японский язык...
6: 日本語日本語
0: Учить... 勉強する Т-форма этого глагола звучит как...
6: 勉強して勉強して
0: Попробуйте.
5: 日本語を勉強しています。日本語を勉強しています。
0: А теперь попробуйте сказать, что вы работали. Работа это?
6: 仕事、仕事。
0: Делать?
6: する。
0: Те форма глагола будет?
6: して、して。
0: Попробуйте.
3: 仕事をしています。仕事をしています。
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы расскажем об особом виде счета.
1: Когда вы делаете заказ в кафе или ресторане, не употребляйте обычные числительные, такие как ичи, ни, сан. Вот какие слова используются в таком случае: от 1 до 5.
6: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: Теперь послушайте и повторите.
6: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: В сегодняшнем диалоге туристка заказала три порции собы. Она сказала:
6: おそば三つお願いします。
0: Что вы скажете, если захотите заказать две порции?
6: Особа 2 つお願いします.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Особа 3つお願いします.
3: Хай.
2: 日本へは観光ですか?
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: Раз уж мы сегодня заговорили о гречневой лапше соба, посвятим ей и рубрику «Готовим с Кайто».
0: Соба – популярное традиционное блюдо из лапши. Лапшу готовят из гречневой муки. Собу едят и холодной вместе с бульоном на соевом соусе, и горячей в составе пряного супа. Настя, вы пробовали собу?
1: Конечно, и не раз. В Японии не составляет труда найти ресторан с собой. Масса таких кафе находится в каждом оживленном районе. Вокруг железнодорожных станций их тоже очень много.
0: Иногда лапшичные, в которых подают собу, встречаются прямо на станциях. Пассажиры могут быстро перекусить по пути.
1: Сейчас я уже привыкла, но поначалу было необычно слышать, как люди громко прихлебывают, когда едят собу.
0: Это правильный способ есть собу в Японии. Если вы втягиваете лапшу со звуком, к вам в рот также попадает больше воздуха, а он помогает раскрыться аромату лапши.
1: Место, которое посетила Мия в префектуре Нагано, хорошо подходит для выращивания гречихи для собы. Там высоко над уровнем моря и прохладно. Множество ресторанов с лапшой соба располагаются в старых японских домах, что создает ретро-атмосферу.
0: В некоторых из них собу готовят вручную пожилые местные жители. Собу готовят из тщательно отобранных ингредиентов и воды. У каждого ресторана свой рецепт, так что даже если вы захотите есть собу целый день, каждый раз будете удивляться разнообразию вкусов. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Теперь, когда Мия попробовала собу, она возвращается обратно в дом Харусан. Оставайтесь с нами и узнаете, что она расскажет своим соседям о поездке.